кросту вигла и глоста. И у тебя кое золото смертят зели игрым. Хера руку тук шагайся, вещь пикоем, то вам устоя по вельям. Лайс мания трутолюма, искались гайс. Ля лай соли сторс глосту того вина, мир клей бонус мань. Пазер из аукшу, цигмени шуин лелс. Ради тика цувак, сквозь ля ину курсеть. И заверло бог, истел вина тика смайда. А с тебе гайду, позастейп надо уйти, опа. Изменись, а сом мясь, на навец мани прум. Вину мир клей кавяси мясь. Изменись, мол, сядя, семья к мантеню зями свисим. Дуть, целую руку, мать, персули, друши, прикша. Пас, да сезмусим, палец, путь, оклюз. Нас